0: Слушай, ты слышал про Джеффри?
1: Charles 2534, EM 171-0035, vehicle 712-286, will be turning. Good morning.
2: 10-4, good morning.